Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни

кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 4 и 5 августа в городе Карабалтай по Чуйской области временами дождь, гроза. 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка. Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503.
1: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат, город Акробалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0500.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Железную дорогу до Чулпон-Аты начнут строить в 2027 году, сообщил глава компании «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев. По его словам, деньги на проектирование уже найдены. Исследования маршрута будут долгими и тщательными. От них напрямую зависит безопасность будущей магистрали. В планах властей создать кольцевую железную дорогу вокруг всего Иссык-Куля. Сначала проложат участок Балыкчи-Чулпон-Ата, затем путь продлят до Каракола. В будущем появятся и другие пассажирские маршруты. Например, в следующем году рассмотрят запуск поезда из Бишкека в село Кочкор, чтобы местным жителям было удобнее добираться до столицы. Тем временем государственный долг Кыргызстана составил 42% от объема экономики страны, из которых на внешний долг приходится около 22%. Об этом сообщил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Главным кредитором остается Китай. Задолженность перед ним сократилась с почти 2 миллиардов долларов до 1,4 миллиарда. Сейчас доля Китая во внешнем долге чуть больше 20%, что позволяет соблюдать правило не брать у одного государства более половины всех займов. Помимо Китая, крупными кредиторами выступают Азиатский банк развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Первые две организации выдают льготные кредиты под низкий процент на длительные сроки. В Кыргызстане предлагают перейти к проективному назначению отдельных видов пенсий. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, пенсии по возрасту и инвалидности смогут назначать автоматически без обращения гражданина в социальный фонд. Это станет возможным, если в информационной системе будут все необходимые сведения о страховом стаже и уплаченных взносах. Пенсия будет начисляться со дня возникновения права на нее. Если гражданин не согласится с размером выплаты, он может обратиться в соцфонд с заявлением о пересмотре и предоставить дополнительные документы. Авторы проекта рассчитывают таким образом сократить очереди, число личных обращений и сроки оформления пенсий. Официальные курсы валют по республике на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0505-0516.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. В продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц, без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефону 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Продуктовый магазин требуется женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Кыргызстана заявили, что китайские военные или частные военные компании не охраняют и не будут охранять объекты на территории страны. Так пресс-секретарь президента Асхат Алагозов прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что безопасность реализуемых Китаем проектов якобы поручат вооруженным сотрудникам иностранной компании. По словам Алагозова, горнодобывающие предприятия и другие крупные совместные проекты охраняют сотрудники кыргызской милиции или местные частные охранные организации. Законодательство страны не разрешает вооруженным иностранным гражданам заниматься охраной объектов. Нацбанк предлагает вдвое увеличить сумму кредита, для оформления которого требуется нотариально заверенное согласие супруга или супруги. Если сейчас такой документ нужен при займе свыше 100 тысяч сомов, то новый порог предлагают повысить до 200 тысяч. По мнению регулятора, это позволит сократить количество лишних формальностей при оформлении кредитов и упростит получение займов для граждан. Проект новых правил кредитования вынесен на общественное обсуждение. В Кыргызстане начались первые выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ИРСИ» для детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Минтруда. Размер государственной помощи составляет 1200 сомов в месяц на одного ребенка. Деньги выдадут тем родителям, кто успел оформить заявку в июле. Основная часть граждан направила заявление в цифровом формате через приложение «Тундук». По данным Минтруда, под критерии новой программы выплат подпадают от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попей.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир на земле. Все.

0: Честный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года.
4: Радио Татина.
5: Нам по пути.

0: бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
4: Рекламная служба 0555 05

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702 752 577. 0702 752 577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707 79 2009, 0707 79 2009, либо 0505 05 04 84. 0505 05 04 84.
0: Рекламная служба радио Татина 0555 05 10 63. Татина.

0: На заметочку.
1: Если вас с мужем пригласили в гости, и там будут незамужние дамы, скормите ему пару долек чеснока.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213, либо 0995-0208-88.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
7: Татина. Татина.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Никак не могу понять несколько вещей. Почему после будильника так сладко спится, куда деваются деньги и почему после захода солнца еда вкуснее. Если ты тоже иногда называешь себя ночная жрица, делай громче. Сегодня обсудим, как избавиться от пищевой зависимости. Люди, которые спят меньше 6 часов в день, имеют повышенный уровень гормона голода и пониженный уровень гормона сытости. Отсюда делаем простой вывод – больше спишь – меньше ешь. Примерно такая же логика со стрессом. Кортизол усиливает желание закинуться углеводами и одновременно подавляет чувство насыщения. Спорт и дыхательные практики снижают вероятность эмоционального переедания. Контролируй то, что ешь. Это вопрос не силы воли, а осознанности. Читай состав продуктов. Чем меньше в пище ингредиентов и химических добавок, тем ниже вероятность, что еда окажет негативное воздействие на мозг и фигуру. Ультрапереработанные продукты, особенно с большим количеством жиров и сахара, активируют те же зоны мозга, что и запрещенные вещества. Они буквально взламывают организм, стимулируя выброс дофамина. Он отвечает за удовольствие. Таким образом, нас как бы заставляют есть больше, чем требуется, ведь со временем привычные порции уже не вызывают прежний кайф, желание становится сильнее. Отсюда снова делаем простой вывод. Рацион должен быть сбалансированным. Отдавай предпочтение белкам, полезным жирам и клетчатке. Они обеспечат длительное насыщение. А еще эксперты рекомендуют питаться регулярно, желательно в одно и то же время с перерывом от 3 до 5 часов. Не запрещай себе любимые продукты. Ищи замену, например, темный шоколад вместо молочного. И внедряй осознанное питание. Ешь медленно, не отвлекайся на гаджеты или телек. Постарайся научиться разделять физический голод и эмоциональное желание поесть. Контролируй процесс и, конечно, не устанавливай жесткие запреты. Как мы все помним из детства, ограничения только усиливают желание.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай «Танцуй и попивай».

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Татина.

0: Цитата.
1: Верьте тем, кто ищет истину. Не доверяйте тем, кто нашел ее. Андре Жид.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: В Кыргызстане полдень.
2: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
3: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
4: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Славецкий. Здравствуйте. МЧС распространила штормовое предупреждение. В горных и предгорных районах страны есть опасность схода селей. Причина – локальные ливневые дожди. Осадки вызовут также повышение уровня воды в реках. В связи с этим спасатели просят граждан соблюдать меры предосторожности в горах и предгорных районах. Цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане будут постепенно повышаться. Об этом заявил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. По его словам, республика импортирует более 90% горюче-смазочных материалов, поэтому стоимость топлива зависит от мировых цен, геополитической ситуации и расходов на доставку. Власти продолжат искать новых поставщиков и более выгодные маршруты. Помимо России, топливо уже поступает из Беларуси и Китая. Также ведутся переговоры с Узбекистаном, Турцией и рядом европейских стран. Кыргызстан занял 87-е место из 161 страны в международном рейтинге благополучия. В Центральной Азии республика уступила только Казахстану 66-е место, но опередила Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Составители рейтинга высоко оценили ситуацию в Кыргызстане по четырем направлениям – безопасность, здравоохранение, образование и условия жизни. Для сравнения, Россия находится на 103-й строчке, США на 17-й, а лидируют в списке Швейцария, Норвегия и Ирландия. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Кыргызстане час дня. Факты.
1: Факты.
2: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Извечное противостояние братьев наших меньших, кажется, тянется от начала веков. Даже в народе бытует выражение «живут как кошка с собакой». Сегодня на территории фактов разбираемся в деталях. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Многие считают, что именно собаки не любят кошек, но на самом деле это не так. Собаки по натуре более социальные животные, они дружелюбные, открыты к общению, в отличие от кошек, которые не любят идти на контакт. Обычно собака подбегает к кошке из чистого любопытства, однако кошка слишком ценит свое личное пространство. Чтобы дать себя обнюхать, и, как правило, она либо убежит, либо зашипит, либо ударит лапы, посчитав собачье любопытство просто нападением. Кроме того, и собака, и кошка по-разному выражают свои эмоции. К примеру, если собака радуется, она виляет хвостом, что на кошачьем языке значит вовсе не радость, а беспокойство и готовность перейти к нападению. Позу подчинения собаке, когда она пригибается и прижимает уши, кошка расценивает как готовность к атаке, ведь она сама принимает именно такое положение, собираясь напасть. Однако не стоит забывать, что собаки все-таки хищники, и будучи голодными и увидев животное меньших размеров, они действительно могут принять его за жертву. Так что крути не крути, а дружба кошек с собаками – явление исключительное и редкое. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702 752 577. 0702 752 577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707 79 2009, 0707 79 2009, либо 0505 05 04 84, 0505 05 04 84.
0: Рекламная служба радио Татина 0550.

0: Цитата.
1: Вместе – это когда ты точно знаешь, что тебя всегда ждут.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
0: Нам.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Вблизи Каракола произошло землетрясение интенсивностью 3 балла, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Отмечается, что сейсмическая активность зафиксирована в 7.05 5 августа. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызской республики в 9 километрах к западу от села Энильчек и 69 километрах к юго-востоку от Каракола. Интенсивность толчков составила в селе Энильчек 2,5 балла, в селе Кургак 2 балла. Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект новых правил кредитования. Документ предусматривает увеличение максимальной суммы онлайн-кредитов до 250 тысяч сомов. Кроме того, микрофинансовым организациям могут разрешить перечислять заемные средства не только на банковский счет, но и на электронный кошелек клиента. Нацбанки считают, что это сделает дистанционное кредитование более удобным и доступным. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земельные участки. Об этом напомнили в ГНС. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также о придомовых, приусадебных и садово-огородных участках. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банковские реквизиты для платежа. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 2544 43 и 0704 4110 41. 0704 4110 41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702 752 577. 0702 752 577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704 360 733. 0704 360 733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707 79 2009, 0707 79 2009, либо 0505 05 04 84, 0505 05 04 84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0500.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Операторам связи, нотариусам и кредитным бюро могут разрешить проверять данные паспортов кыргызстанцев. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Если документ примут, эти организации смогут проверять, действителен ли паспорт и числится ли он утерянным или недействительным. Такая проверка понадобится, например, при оформлении сим-карт, совершении нотариальных сделок, выдаче электронной подписи или формировании кредитной истории. Проверять данные смогут только с согласия самого гражданина. В правительстве отмечают, что изменения помогут устранить правовой пробел, возникший после обновления порядка доступа к государственному реестру паспортов. Дорогу к курорту Ысык-Ата полностью расчистили после схода селя. Как сообщили в МЧС, накануне из-за сильных дождей в горах селевые потоки засыпали песком и гравием участок трассы Красная речка Ысык-Ата-курорт. Дорожные службы оперативно расчистили около 100 метров дороги и вывезли почти 200 кубометров грунта. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено. По данным спасателей, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам и сельхозугодиям нет. В Кыргызстане усилили контроль качества дорог. На стройках по всей республике работает передвижная лаборатория Минтранса, которая проверяет материалы прямо на месте от песчаных смесей до щебня. Благодаря современному оборудованию специалистам больше не нужно вести пробы в стационарные центры. Результат получают сразу. Это ускоряет работы и позволяет контролировать качество покрытия на всех этапах строительства и ремонта. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 89 тиинов. Курс рубля 1 сом 8 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 96 тиинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
8: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
7: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
8: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
7: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
8: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
7: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
8: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram «Огонек_169».
9: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
10: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
11: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
12: Радио Татина. Чарнамах змати. 0 без 4 без 0 без 1.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефону 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Реклама. Радио Татина. Жарнамақ қызметі 0555 05 10 63.

0: В Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан туралы
2: Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
0: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
0: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
0: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
0: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Юйлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для...

весь мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю, ну как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все, что сейчас мне так дорого. Я бы отдал сейчас даже голос, чтоб вместе с тобой найти выход из города.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Стали известны новые подробности крупнейшего пожара, произошедшего в Жевельском районе с начала 2026 года. По данным районного отдела МЧС, 30 июня на фермерском подворье в селе Новониколаевка вспыхнул пожар. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. В результате масштабного пожара огонь уничтожил 2 грузовых автомобиля, 1 фургон, около 50 овец, 10 тысяч тюков соломы. Владельцу хозяйства причинен значительный материальный ущерб. С 1 октября 2026 года минимальная пенсия в Кыргызстане вырастет с 7100 сомов до 8800. Об этом в подкасте агентству «Кабар» сообщил председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Позднее председатель социального фонда в Кыргызстане Бактияр Алиев уточнил порядок индексации. По его словам, на 20% увеличат только страховую часть пенсии. Базовая часть, гарантированная государством, при расчете прибавки учитываться не будет. Например, если пенсионер получает 13170 сомов, из которых 3170 сомов составляет базовая часть, а 10 тысяч сомов страховая, прибавка составит 2000 сомов. После индексации общая выплата достигнет 15 170 сомов. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 8 медалей на международных соревнованиях по плаванию АОСИ 2026 чемпионате Западной Азии, прошедшем 1-2 августа в Астане. В копилке команды 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В соревнованиях участвовали пловцы из Казахстана, Ирана, Китая, России, Кыргызстана, Таиланда и других стран. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Личный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Рекламная служба
3: 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Доброе утро всем, кто не хочет, но надо. Привет каждому, кто уже съел лишнюю печеньку и сам не понял, как так случилось. Почему происходят срывы и как избежать переедания, обсудим прямо сейчас. Чтобы похудеть, здоровому человеку нужны дефицит калорий и физическая активность. Если ты думаешь, что ешь как дюймовочка, сядь и честно посчитай КБЖУ. Уже только одно это действие поможет открыть глаза. Диета не должна стать аскезой. Это должен быть осознанный тип питания на долгие годы. А потому выбирай не только здоровую пищу, но и вкусную и разнообразную. Есть один раз в день, но помногу – не вариант. Даже при дефиците калорий обменные процессы начнут нарушаться. Худеть ты не будешь. Все будет попадать в организм, будет запасаться на случай, если ее больше не покормят. И не запрещай себе любимые продукты. Лучше один раз в неделю устроить легкий читмил, чем страдать, а потом закинуться всеми сладостями на свете. За невозможностью похудеть могут стоять психологические причины, например, негативные установки, непрожитые травмы или бессознательные разрушительные программы. Люди, которые не умеют слышать свое тело, игнорируют чувство сытости, например, чтобы не обижать бабушку, будут набирать вес. Позволь себе не вылизывать тарелку до блеска, отказываться от салатов с майонезом или кофе с круассаном. Только тебе решать, что есть и когда, а не твоей маме или друзьям. Есть такие люди, которые бессознательно используют лишний вес как защиту от травм. Например, в прошлом с ними происходили неприятные ситуации. Они нашли утешение в еде и теперь уминают булки в моменты стресса. Чтобы перестать заедать проблемы, нужно понять, какое травмирующее событие привело к возникновению привычки, проработать его и найти другой способ компенсации. Некоторые люди срываются на диетах, потому что им стыдно ограничивать себя в питании. Часто это возникает у тех, кто рос в небогатой семье, а потом стал много зарабатывать. В магазине они не смотрят на цены, а видят то, чего были лишены в детстве. Другие много едят, чтобы забыть о грусти, избавиться от переживаний. Чтобы решить эту проблему, нужно научиться различать эмоциональный и физический голод, найти причину заедания стресса и понять, каких эмоций тебе не хватает на самом деле. Я понимаю, что хочется простого, человеческого, сдавать свои квартиры и быть подписанным в чужом телефоне как хозяин. Но береги себя, подумай о здоровье и начни заниматься собой уже сегодня.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба 0555 05 10 60.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час, плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Таиланде 24-летний футболист Со Фан Аваи погиб от удара молнии во время полуфинального матча регионального турнира. Об этом сообщает Бангкок Пост. Трагедия произошла на стадионе Сантифан в городе Сунгай-Колок. По данным полиции, еще 9 человек пострадали. Информация об их состоянии уточняется. В Кивинском районе Чуйской области строят крупный птицекомплекс мощностью 15 тысяч тонн мяса в год. Предприятие будет работать по полному циклу от собственного инкубатора и площадок для выращивания бройлеров до комбикормового завода 30 тонн в час и холодильника на 3,3 тысячи тонн. Для производства кормов комплекс планирует ежегодно закупать у местных фермеров более 78 тысяч тонн кукурузы и пшеницы. По словам министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова, проект поможет заменить импорт, развить переработку и создать стабильный рынок сбыта для кыргызстанских аграриев. Караван единства, организованный в рамках шестых всемирных игр кочевников, продолжает путь по Кыргызстану. Сейчас участники национального похода прошли Карасуйский район и направились в Узген. Всадники в национальных костюмах везут с собой воду из разных регионов страны. Она символизирует единство народа. Всего участники соберут воду из 40 регионов Кыргызстана. Ее объединят в одном казане на церемонии Кыркуук-Биртундук, которая пройдет во время всемирных игр кочевников на Иссык-Куле. Национальный поход завершится 2 сентября. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Включай, танцуй и подпевай!

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

Радио Татина. Только лучшее, только хиты. Радио Татина. Нам по пути.

0: торгуемся.
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555 309 503. 0555 309 503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702 752 577. 0702 752 577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Часы остаются одним из самых распространенных аксессуаров в мире. Говорят еще, что стрелок бег неумолим. А задумывались ли вы, почему стрелки бегут слева направо? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Часы были придуманы очень давно, и их самые ранние упоминания найдены в рукописях Древнего Египта еще 1500 лет до нашей эры. Первые часы были солнечными, и время определялось по метке, на которую падала тень от специального шеста. А так как тень от солнца движется именно слева направо, то изобретатели механических часов не стали менять привычного направления движения стрелок. Так что с этим неумолимым бегом стрелок часов в постоянно одинаковом направлении все очень просто. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Это Дина.
1: Только лучшее. Только хиты.
0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

Жарко, что захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах Фримана 996 и Улукманапу прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Цитата.
1: «Всякая точная наука основана на приблизительности». Рассел.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
6: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
7: Рекламная служба.
0: 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Токмаке возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в ГУВД Чуйской области. 3 августа в милицию обратилась 33-летняя жительница города. Она заявила, что ее гражданский муж 1988 года рождения на протяжении последних 3 лет применял насилие к ней и 2 несовершеннолетним детям. По словам женщины, мужчина избивал их электрическим проводом и лопатой, причиняя телесные повреждения. Пострадавшие детям назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 138 Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали. Следствие продолжается. К другим новостям. Застрахованные граждане, поступающие в стационар по направлению врача на плановую госпитализацию и внесшие установленную сооплату, должны получать медицинские услуги в полном объеме без дополнительной оплаты в соответствии с программой государственных гарантий. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования. В рамках плановой госпитализации пациенту предоставляются лечение в соответствии с медицинскими показаниями, диагностические и лечебные процедуры, оперативные вмешательства при наличии медицинских показаний, анестезия, наркоз, если она требуется, при проведении операции. Лекарственные средства, включенные в перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения. В 2025 году граждане Кыргызстана вошли в число самых активных путешественников Центральной Азии. По данным Всемирного совета по туризму, они составили 19% всех иностранных гостей региона, заняв 4-е место после Казахстана, Узбекистана и России. При этом сама республика стала одним из главных направлений для соседей. На поездки сюда пришлось 18% регионального въездного туризма, больше только в Узбекистан и Казахстан. В целом за год туризм принес экономике Центральной Азии 20,1 миллиарда долларов, что составляет 4,3% от всего ВВП региона. Вклад в отрасли вырос на 17,7%. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0535 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чундра.

0: Зіна FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И